0: Radio Infinity.
1: За удачу!
2: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

Знай, что тот вечер может закончиться скоро. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

would like us to do this shit, please.

0: Infinity.
1: Пожалуй, сегодня никуда не пойду. А какой смысл? Куда идти? Зачем? Чего я не видел? Я же знаю все заранее, все абсолютно.

0: Радиостанция Infinity. Смоленской области 6 утра. Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Суббота, 29 августа, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью и вечером слабый, днем от 4 до 9 метров в секунду. Давление 749 миллиметров, будет падать. Температура воздуха ночью плюс 7-9, а днем 19-21 градус тепла. В воскресенье 30 августа облачная погода, утром пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью 11-13, днем 16-18 выше 0. В понедельник, 31 августа, пасмурно и ненастно, пройдут дожди, днем до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волне радио Infinity.

0: придется платить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа, стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого, стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено, бронируйте заранее. Телефон 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 427 02 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Котлер.
1: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
0: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 29 августа 1885 года немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. Он был запатентован как керосиновая повозка для верховой езды Даймлера. Велосипед с деревянной рамой и ременной передачей массой 50 кг с одноцилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом 264 кубических сантиметра имел мощность 0,5 лошадиных сил. Колеса его были с железными ободами и деревянными спицами. Первым испытателем мотоцикла стал сын изобретателя Пауль Даймлер. Деревянный прадедушка мотоцикла отправился в дорогу со скоростью 12 км в час. Возвращение Даймлера ждали долго, и вот, наконец, он появился, заглушил мотор и заявил, что на эту костедробилку больше не сядет. И все же новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своем варианте очень походил на современный мотоцикл, так как основывался на компоновочных принципах, оставшихся незыблемыми до наших дней. Впервые публично он был продемонстрирован в ноябре того же года.
2: 29 августа 1938 года в СССР введено заочное высшее образование. Свою историю заочное образование ведет с 19 века, когда в России, как и в других странах, для целей самообразования и экстерната издавались различные учебные пособия, научно-популярные и профессиональные журналы. Но научно разработанной и едино утвержденной государственной системы заочного образования не было. Она оставалась делом частной инициативы отдельных людей и организаций. В СССР система заочного обучения начала создаваться в 1919 году, когда съезд Компартии принял решение об оказании всесторонней помощи в самообразовании рабочих и крестьян на государственном уровне. Для этих целей в 1920-х годах осуществлялся выпуск литературы для самообразования. Школа на дому, народный университет на дому, готовься в вуз, учись сам и другие. Затем стали открываться заочные курсы, в основном при вузах, иностранных языков, советского строительства, профдвижения и связи и так далее. Но они были направлены лишь на повышение квалификации или помощь в подготовке к сдаче экзаменов в порядке экстерната. Лишь 29 августа 1938 года постановлением СНК СССР о высшем заочном обучении были определены номенклатура специальные для системы заочного образования и сеть самостоятельных заочных вузов. Этим же постановлением вводилась во всех заочных вузах и отделениях курсовая система обучения и обязательная сдача всех экзаменов и зачетов, а для заочников устанавливались дополнительные оплачиваемые отпуска по месту работы.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: Всем знакам следует гасить на корню все проявления апатии и дурного настроения. День может порадовать массой приятных событий, а потому крайне недальновидно омрачать столь удачный день нелепыми переживаниями и обидами.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня не стоит открыто показывать окружающим свое превосходство. Даже если в каких-то вопросах вы разбираетесь лучше, чем другие члены вашей семьи, это не повод оскорблять их достоинство своим зазнайством и высокомерием.
0: Тельцы займутся наведением порядка в своем личном пространстве. Для начала вы избавитесь от старых вещей, а затем будете размышлять, как сделать ваши квадратные метры образцом дизайнерского искусства.
2: Близнецам этот день подарит много незабываемых впечатлений. Утром вы отправитесь в развлекательную поездку в компании своей второй половинки и, вернувшись домой значительно позже полуночи, будете долго обсуждать события этого дня.
0: Раки проведут день в обществе профессионального парикмахера. Шедевр, который создаст мастер с вашими волосами, произведет настоящий фурор среди ваших приятелей и станет для них самым обсуждаемым событием выходных.
2: Львам сегодня удастся без особого труда покорить симпатичного представителя противоположного пола. Однако, прежде чем стартует ваш новый роман, вам придется расставить все точки над «и» в общении со своей прежней второй половинкой.
0: Девы сегодня много времени посвятят общению со своими младшими родственниками.

0: отправитесь сразу после полудня, затянется допоздна и будет отличаться наличием очень интересных людей, а также бесконечным количеством алкоголя.
1: Скорпионам не стоит использовать запрещенные средства для борьбы со своими собеседниками. Особо, чью благосклонность вы хотите завоевать, не оценят, если победа в схватке за ее интерес достанется вам путем хитрости и обмана.
0: Удача в этот день будет сопровождать стрельцов и в азартных играх, и в событиях, которые развернутся на личном фронте. Упиваясь благосклонностью фортуны, не забывайте, что успех имеет свойство исчезать в тот самый момент, когда вы к нему хотя бы немного привыкнете.
1: Козероги в этот день окажутся в полной психологической зависимости от своей второй половинки. Пока ваш любимый человек будет приходить в раздражение от сущего пустяка, вы так и не сможете насладиться ни развлекательной поездкой, ни прочими видами субботнего отдыха.
0: Водолеи в этот день займутся наведением порядка в своем семейном бюджете. Вашей второй половинке придется признать, только вы способны так составить список ближайших трат, что при этом останутся средства и на множество приятных покупок.
1: Рыбы в этот день займутся углубленным изучением основных тенденций индустрии моды и стиля. Эти занятия вам понадобятся, чтобы воплотить в жизнь свой масштабный проект, создать новый имидж, который поможет вам

0: Radio Infinity.
1: За твою победу.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. Суббота 29 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью и вечером слабый, днем от 4 до 9 метров в секунду. Давление 749 миллиметров, будет падать. Температура воздуха ночью плюс 7-9, а днем 19-21 градус тепла. В воскресенье 30 августа облачная погода, утром пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью 11-13, а днем 16-18 выше 0. В понедельник 31 августа пасмурно и ненастно, пройдут дожди, днем до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волне радио Infinity.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург» – праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафон на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Суббота 29 августа ожидается облачная с прояснениями, погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью и вечером слабый, днем от 4 до 9 метров в секунду. Давление 749 миллиметров, будет падать. Температура воздуха ночью плюс 7-9, а днем 19-21 градус тепла. В воскресенье 30 августа облачная погода, утром пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью 11-13, а днем 16-18 выше 0. В понедельник 31 августа пасмурно и ненастно, пройдут дожди, днем до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волне радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии. Дворец Румянцевых-Паскевичей. Буйническое поле. Этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая Янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены, бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8 920 322 85 82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, 8 448 144 42 7 02 4 11 57 и 4 14 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Выбирайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Всем знакам следует гасить на корню все проявления апатии и дурного настроения. День может порадовать массой приятных событий, а потому крайне недальновидно омрачать столь удачный день нелепыми переживаниями и обидами.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня не стоит открыто показывать окружающим свое превосходство. Даже если в каких-то вопросах вы разбираетесь лучше, чем другие члены вашей семьи, это не повод оскорблять их достоинство своим зазнайством и высокомерием.
0: Тельцы займутся наведением порядка в своем личном пространстве. Для начала вы избавитесь от старых вещей, а затем будете размышлять, как сделать ваши квадратные метры образцом дизайнерского искусства.
2: Близнецам этот день подарит много незабываемых впечатлений. Утром вы отправитесь в развлекательную поездку в компании своей второй половинки и, вернувшись домой значительно позже полуночи, будете долго обсуждать события этого дня.
0: Раки проведут день в обществе профессионального парикмахера. Шедевр, который создаст мастер с вашими волосами, произведет настоящий фурор среди ваших приятелей и станет для них самым обсуждаемым событием выходных.
2: Львам сегодня удастся без особого труда покорить симпатичного представителя противоположного пола. Однако, прежде чем стартует ваш новый роман, вам придется расставить все точки над «и» в общении со своей прежней второй половинкой.
0: Девы сегодня много времени посвятят общению со своими младшими родственниками.

0: сразу после полудня, затянется допоздна и будет отличаться наличием очень интересных людей, а также бесконечным количеством алкоголя.
1: Скорпионам не стоит использовать запрещенные средства для борьбы со своими собеседниками. Особо, чью благосклонность вы хотите завоевать, не оценят, если победа в схватке за ее интерес достанется вам путем хитрости и обмана.
0: Удача в этот день будет сопровождать стрельцов и в азартных играх, и в событиях, которые развернутся на личном фронте. Упиваясь благосклонностью фортуны, не забывайте, что успех имеет свойство исчезать в тот самый момент, когда вы к нему хотя бы немного привыкнете.
1: Козероги в этот день окажутся в полной психологической зависимости от своей второй половинки. Пока ваш любимый человек будет приходить в раздражение от сущего пустяка, вы так и не сможете насладиться ни развлекательной поездкой, ни прочими видами субботнего отдыха.
0: Водолеи в этот день займутся наведением порядка в своем семейном бюджете. Вашей второй половинке придется признать, только вы способны так составить список ближайших трат, что при этом останутся средства и на множество приятных покупок.
1: Рыбы в этот день займутся углубленным изучением основных тенденций индустрии моды и стиля. Эти занятия вам понадобятся, чтобы воплотить в жизнь свой масштабный проект, создать новый имидж, который поможет вам покорить

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленную «Ниву Легенд» начали отгружать дилерам. В интернете появились фотографии автовозов с внедорожниками в кузове. Напомним, недавно классическая «Нива» прошла крупную модернизацию. Снаружи изменений нет, все самое интересное внутри. Улучшенная передняя подвеска и тормоза, оцинкованный кузов и, как вишенка на торте, новый двигатель. Концерн «Чанган» сертифицировал России новый «Аватар 07». Крупный гибридный кроссовер будет доступен в двух версиях. Заднеприводный на 314 лошадиных сил и полноприводный на 502. «Аватар 07» — это первый гибрид в линейке люксовой марки от «Чанган». Ранее стартовали продажи двух электромобилей. Tenet разработал единый цифровой интерфейс. Он объединит телематику с мобильным приложением. Теперь в одном сервисе доступно дистанционное управление, мониторинг и сервисные возможности. Например, из приложения можно запустить двигатель, настроить климат, найти машину на парковке, посмотреть расход топлива и запас хода или записаться на ТО. Один из самых неприятных для лета признаков поломки автомобиля – теплый или едва прохладный воздух из дефлекторов. Или кондиционер дует холодным воздухом, но салон остывает медленно. А еще могут появляться странные звуки при работе климатической системы. Компрессор может включаться и выключаться сам. Все это симптомы поломки кондиционера. Подробнее о том, какие они бывают и что делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж». 8 910 765 30 14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28. 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28. 8 910 119 47 34. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Пятикратный чемпион мира каноист Захар Петров выиграл бронзу на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше. Золото на дистанции 1000 метров разделили прошлогодний победитель этих соревнований венгер Даниэль Фееш и олимпийский чемпион Парижа чех Мартин Фукс, показавший идентичное время, а Петров уступил им всего 0,02 секунды. Бронзовая медалистка чемпионата Европы Марина Воробьева выиграла золотую медаль на турнире большого шлема по дзюдо в Лозанне в весовой категории до 48 килограммов. В решающей схватке 24-летняя россиянка уверенно победила прошлогоднюю медалистку чемпионата Европы Лауру Мартинес из Испании. Для Воробьевой это первая победа на турнирах большого шлема. Самая молодая теннисистка, выигравшая турнир ВТА, 16-летняя Кристина Лютова, пробилась в основную сетку открытого чемпионата США, одержав победу над Мартиной Кубкой из Польши в финале квалификации 6-4, 6-0. Для юной россиянки, которая в начале августа стала победительницей турнира ВТА 250 в Мемфисе, это будет дебют на турнире большого шлема в компании сильнейших теннисистов. Кстати, серия побед Лютовой уже насчитывает 9. Тигр. Футболисты ЦСКА на выезде сыграли в ничью с Толетинским «Акроном» 2-2 на старте шестого тура РПЛ. В начале матча армейцы потеряли одного из лидеров. Матвей Кисляк покинул поле на 20-й минуте из-за травмы, полученной после столкновения с полузащитником «Акроном». К концу матча толетинцы вели в счете 2-1, однако на 77-й минуте Энрике Карма красивым ударом из-за штрафной в левый верхний угол спас столичный клуб от поражения. Для ЦСКА это третья ничья в сезоне. В следующем туре армейцев ждет выезд в Петербург к «Зениту». Игра состоится 5 сентября. Тремя матчами стартовал новый сезон Суперлиги по футзалу, в котором за трофей поборются 12 команд. Обладатель Суперкубка России КПРФ на выезде разгромил новосибирский «Сибиряк» 6-2. В Тюмени местный одноименный клуб, финалист прошлого розыгрыша чемпионата страны, потерпел крупное поражение от норильского «Никеля» 1-5. Наконец, в Санкт-Петербурге «Синара» уступила местному «Кристаллу» 3-4. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity. За удачу!

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 5 сентября Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября парк «Патриот». 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября аквапарк «Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-32-32.

0: важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама.
2: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа, стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого, стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Телефон 8-920-322-85-82. Турцентр. Город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 29 августа 1885 года немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. Он был запатентован как керосиновая повозка для верховой езды Даймлера. Велосипед с деревянной рамой и ременной передачей массой 50 кг с одноцилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом 264 кубических сантиметра имел мощность 0,5 лошадиных сил. Колеса его были с железными ободами и деревянными спицами. Первым испытателем мотоцикла стал сын изобретателя Пауль Даймлер. Деревянный прадедушка мотоцикла отправился в дорогу со скоростью 12 км в час. Возвращение Даймлера ждали долго, и вот, наконец, он появился, заглушил мотор и заявил, что на эту костедробилку больше не сядет. И все же новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своем варианте очень походил на современный мотоцикл, так как основывался на компоновочных принципах, оставшихся незыблемыми до наших дней. Впервые публично он был продемонстрирован в ноябре того же года.
2: 29 августа 1938 года в СССР введено заочное высшее образование. Свою историю заочное образование ведет с 19 века, когда в России, как и в других странах, для целей самообразования и экстерната издавались различные учебные пособия, научно-популярные и профессиональные журналы. Но научно разработанной и едино утвержденной государственной системы заочного образования не было. Она оставалась делом частной инициативы отдельных людей и организаций. В СССР система заочного обучения начала создаваться в 1919 году, когда съезд Компартии принял решение об оказании всесторонней помощи в самообразовании рабочих и крестьян на государственном уровне. Для этих целей в 1920-х годах осуществлялся выпуск литературы для самообразования. Школа на дому, народный университет на дому, готовься в вуз, учись сам и другие. Затем стали открываться заочные курсы, в основном при вузах, иностранных языков, советского строительства, профдвижения и связи и так далее. Но они были направлены лишь на повышение квалификации или помощь в подготовке к сдаче экзаменов в порядке экстерната. Лишь 29 августа 1938 года постановлением СНК СССР о высшем заочном обучении были определены номенклатура, специальные для системы заочного образования и сеть самостоятельных заочных вузов. Этим же постановлением вводилась во всех заочных вузах и отделениях курсовая система обучения и обязательная сдача всех экзаменов и зачетов, а для заочников устанавливались дополнительные оплачиваемые отпуска по месту работы.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 9

0: следует гасить на корню все проявления апатии и дурного настроения. День может порадовать массой приятных событий, а потому крайне недальновидно омрачать столь удачный день нелепыми переживаниями и обидами.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня не стоит открыто показывать окружающим свое превосходство. Даже если в каких-то вопросах вы разбираетесь лучше, чем другие члены вашей семьи, это не повод оскорблять их достоинство своим зазнайством и высокомерием.
0: Тельцы займутся наведением порядка в своем личном пространстве. Для начала вы избавитесь от старых вещей, а затем будете размышлять, как сделать ваши квадратные метры образцом дизайнерского искусства.
2: Близнецам этот день подарит много незабываемых впечатлений. Утром вы отправитесь в развлекательную поездку в компании своей второй половинки и, вернувшись домой значительно позже полуночи, будете долго обсуждать события этого дня.
0: Раки проведут день в обществе профессионального парикмахера. Шедевр, который создаст мастер с вашими волосами, произведет настоящий фурор среди ваших приятелей и станет для них самым обсуждаемым событием выходных.
2: Львам сегодня удастся без особого труда покорить симпатичного представителя противоположного пола. Однако, прежде чем стартует ваш новый роман, вам придется расставить все точки над «и» в общении со своей прежней второй половинкой.
0: Девы сегодня много времени посвятят общению со своими младшими родственниками.

0: отправитесь сразу после полудня, затянется допоздна и будет отличаться наличием очень интересных людей, а также бесконечным количеством алкоголя.
1: Скорпионам не стоит использовать запрещенные средства для борьбы со своими собеседниками. Особо, чью благосклонность вы хотите завоевать, не оценят, если победа в схватке за ее интерес достанется вам путем хитрости и обмана.
0: Удача в этот день будет сопровождать стрельцов и в азартных играх, и в событиях, которые развернутся на личном фронте. Упиваясь благосклонностью фортуны, не забывайте, что успех имеет свойство исчезать в тот самый момент, когда вы к нему хотя бы немного привыкнете.
1: Козероги в этот день окажутся в полной психологической зависимости от своей второй половинки. Пока ваш любимый человек будет приходить в раздражение от сущего пустяка, вы так и не сможете насладиться ни развлекательной поездкой, ни прочими видами субботнего отдыха.
0: Водолеи в этот день займутся наведением порядка в своем семейном бюджете. Вашей второй половинке придется признать, только вы способны так составить список ближайших трат, что при этом останутся средства и на множество приятных покупок.
1: Рыбы в этот день займутся углубленным изучением основных тенденций индустрии моды и стиля. Эти занятия вам понадобятся, чтобы воплотить в жизнь свой масштабный проект, создать новый имидж, который поможет вам показать,

0: Новости спорта.
1: Состоялась жеребьевка общего этапа Лиги Европы. Главным украшением этой стадии станет противостояние Милана и Бенфики. Португальцы поедут в гости к итальянскому Гранду, который также встретится с Олимпиакосом, Зальцбургом, Сандерлендом, Борнмутом и не только. Немецкий Байер сыграет с французскими Марселем и Лионом, а также с Зальцбургом, загребским Динамо и Бешикташем. Ювентусу соперники, среди прочих, достались Реал Сосиедад и Сельта. Действующий чемпион Германии Бавария разгромила Штутгарт 5-1 в матче открытия нового сезона Бундеслиги на Альянс-арене. Мюнхенцы продлили беспроигрышную серию в стартовых турах чемпионата Германии до 15 сезонов. В АПЛ Манчестер Сити одержал вторую победу в новом сезоне. Горожане на выезде выиграли у Кристал Пэласа 4-1. Главными героями встречи стали Эрлинг Холланд и Райан Ширки, оформившие по дублю. В свою очередь, действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ ушел от поражения в гостевом матче второго тура французского чемпионата против Лиля. Парижане проигрывали в два мяча к 90 минуте, но свели игру к ничьей 2-2 благодаря двум голам в компенсированное время. У ПСЖ вторая ничья подряд на старте сезона. Действующие чемпионки Европы турецкие волейболистки неожиданно в 5 партиях проиграли команде Польши 2-3 в заключительном матче группового этапа континентального первенства. Турчанки уступили польской сборной первое место в группе A и вышли в плей-офф со второго. С абсолютным результатом 5 побед в 5 играх группы завершили титулованные сборные Италии и Сербии, а в группе C первое место заняла команда Бельгии, несмотря на то, что Нидерланды в последней игре 3-1 победили Азербайджан. Первые матчи основной сетки начнутся в воскресенье. В этот день путевки в четвертьфинал разыграют Франция и Греция, а также Сербия и Хорватия. Норвежский велогонщик Андреас Лексесунд одержал победу на 7-м этапе Вуэльты Испании. Эта победа стала для 27-летнего гонщика первой на этапах гран-туров в карьере, причем ранее он 4-жды был вторым на этапах Джиро д'Италия. В генеральной классификации лидерство сохранил словенец Тадей Погачер, который увеличил отрыв от ближайшего преследователя Энрика Масса до 3 минут 50 секунд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхнеднепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. Радиостанция «Инфинити».

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленную «Ниву Легенд» начали отгружать дилерам. В интернете появились фотографии автовозов с внедорожниками в кузове. Напомним, недавно классическая «Нива» прошла крупную модернизацию. Снаружи изменений нет, все самое интересное внутри. Улучшенная передняя подвеска и тормоза, оцинкованный кузов и, как вишенка на торте, новый двигатель. Концерн «Чанган» сертифицировал в России новый «Аватар 07». Крупный гибридный кроссовер будет доступен в двух версиях. Заднеприводный на 314 лошадиных сил и полноприводный на 502. «Аватар 07» — это первый гибрид в линейке люксовой марки «Чанган». Ранее стартовали продажи двух электромобилей. Tenet разработал единый цифровой интерфейс. Он объединит телематику с мобильным приложением. Теперь в одном сервисе доступно дистанционное управление, мониторинг и сервисные возможности. Например, из приложения можно запустить двигатель, настроить климат, найти машину на парковке, посмотреть расход топлива и запас хода или записаться на ТО. Один из самых неприятных для лета признаков поломки автомобиля – теплый или едва прохладный воздух из дефлекторов. Или кондиционер дует холодным воздухом, но салон остывает медленно. А еще могут появляться странные звуки при работе климатической системы. Компрессор может включаться и выключаться сам. Все это симптомы поломки кондиционера. Подробнее о том, какие они бывают и что делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Infinity.

0: реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург», праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити».

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии. Дворец Румянцевых-Паскевичей. Буйническое поле. Этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая Янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены. Бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8 920 322 85 82.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, 8 48 144 4 27 02 4 11 57 и 4 14 93.
5: Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.

0: на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья.

0: становится частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610.
3: Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг.

0: Сохранение вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг студия ПДР Гараж 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Gretchen Rubin.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта.
7: Пятикратный чемпион мира канаист Захар Петров выиграл бронзу на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше. Золото на дистанции 1000 метров разделили прошлогодний победитель этих соревнований венгер Даниэль Фееш и олимпийский чемпион Парижа чех Мартин Фукс, показавший идентичное время, а Петров уступил им всего 0,02 секунды. Бронзовая медалистка чемпионата Европы Марина Воробьева выиграла золотую медаль на турнире большого шлема по дзюдо в Лозанне в весовой категории до 48 килограммов. В решающей схватке 24-летняя россиянка уверенно победила прошлогоднюю медалистку чемпионата Европы Лауру Мартинес из Испании. Для Воробьевой это первая победа на турнирах большого шлема. Самая молодая теннисистка, выигравшая турнир ВТА, 16-летняя Кристина Лютова, пробилась в основную сетку открытого чемпионата США, одержав победу над Мартиной Кубкой из Польши в финале квалификации 6-4-6-0. Для юной россиянки, которая в начале августа стала победительницей турнира ВТА 250 в Мемфисе, это будет дебют на турнире большого шлема в компании сильнейших теннисистов. Кстати, серия побед Лютовой уже насчитывает 9. Тигр. Футболисты ЦСКА на выезде сыграли в ничью с Толетинским «Акроном» 2-2 на старте шестого тура РПЛ. В начале матча армейцы потеряли одного из лидеров. Матвей Кисляк покинул поле на 20-й минуте из-за травмы, полученной после столкновения с полузащитником «Акроном». К концу матча толетинцы вели в счете 2-1, однако на 77-й минуте Энрике Карма красивым ударом из-за штрафной в левый верхний угол спас столичный клуб от поражения. Для ЦСКА это третья ничья в сезоне. В следующем туре армейцев ждет выезд в Петербург к «Зениту». Игра состоится 5 сентября. Тремя матчами стартовал новый сезон Суперлиги по футзалу, в котором за трофей поборются 12 команд. Обладатель Суперкубка России КПРФ на выезде разгромил новосибирский «Сибиряк» 6-2. В Тюмени местный одноименный клуб, финалист прошлого розыгрыша чемпионата страны, потерпел крупное поражение от норильского «Никеля» 1-5. Наконец, в Санкт-Петербурге «Синара» уступила местному «Кристаллу» 3-4. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
8: Радиостанция «Инфинити».

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает 5 сентября Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября парк «Патриот». 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября аквапарк «Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург» праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафон на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс. ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
6: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленную «Ниву Легенд» начали отгружать дилерам. В интернете появились фотографии автовозов с внедорожниками в кузове. Напомним, недавно классическая «Нива» прошла крупную модернизацию. Снаружи изменений нет, все самое интересное внутри. Улучшенная передняя подвеска и тормоза, оцинкованный кузов и, как вишенка на торте, новый двигатель. Концерн «Чанган» сертифицировал России новый «Аватар 07». Крупный гибридный кроссовер будет доступен в двух версиях. Заднеприводный на 314 лошадиных сил и полноприводный на 502. «Аватар 07» — это первый гибрид в линейке люксовой марки от «Чанган». Ранее стартовали продажи двух электромобилей. Tenet разработал единый цифровой интерфейс. Он объединит телематику с мобильным приложением. Теперь в одном сервисе доступно дистанционное управление, мониторинг и сервисные возможности. Например, из приложения можно запустить двигатель, настроить климат, найти машину на парковке, посмотреть расход топлива и запас хода или записаться на ТО. Один из самых неприятных для лета признаков поломки автомобиля – теплый или едва прохладный воздух из дефлекторов. Или кондиционер дует холодным воздухом, но салон остывает медленно. А еще могут появляться странные звуки при работе климатической системы. Компрессор может включаться и выключаться сам. Все это симптомы поломки кондиционера. Подробнее о том, какие они бывают и что делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу

о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 848 144 427 02 411 57 и 414 93. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа, стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого, стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столоминская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено, бронируйте заранее. Телефон 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: суть создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 29 августа 1885 года немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. Он был запатентован как керосиновая повозка для верховой езды Даймлера. Велосипед с деревянной рамой и ременной передачей массой 50 кг с одноцилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом 264 кубических сантиметра имел мощность 0,5 лошадиных сил. Колеса его были с железными ободами и деревянными спицами. Первым испытателем мотоцикла стал сын изобретателя Пауль Даймлер. Деревянный прадедушка мотоцикла отправился в дорогу со скоростью 12 км в час. Возвращение Даймлера ждали долго, и вот, наконец, он появился, заглушил мотор и заявил, что на эту костедробилку больше не сядет. И все же новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своем варианте очень походил на современный мотоцикл, так как основывался на компоновочных принципах, оставшихся незыблемыми до наших дней. Впервые публично он был продемонстрирован в ноябре того же года.
7: 29 августа 1938 года в СССР введено заочное высшее образование. Свою историю заочное образование ведет с 19 века, когда в России, как и в других странах, для целей самообразования и экстерната издавались различные учебные пособия, научно-популярные и профессиональные журналы. Но научно разработанной и единоутвержденной государственной системы заочного образования не было. Она оставалась делом частной инициативы отдельных людей и организаций. В СССР система заочного обучения начала создаваться в 1919 году, когда съезд Компартии принял решение об оказании всесторонней помощи в самообразовании рабочих и крестьян на государственном уровне. Для этих целей в 1920-х годах осуществлялся выпуск литературы для самообразования – школа на дому, народный университет на дому, готовься в вуз, учись сам и другие. Затем стали открываться заочные курсы, в основном при вузах, иностранных языков, советского строительства, профдвижения и связи и так далее. Но они были направлены лишь на повышение квалификации или помощь в подготовке к сдаче экзаменов в порядке экстерната. Лишь 29 августа 1938 года постановлением СНК СССР о высшем заочном обучении были определены номенклатура, специальная для системы заочного образования и сеть самостоятельных заочных вузов. Этим же постановлением вводилась во всех заочных вузах и отделениях курсовая система обучения и обязательная сдача всех экзаменов и зачетов, а для заочников устанавливались дополнительные оплачиваемые отпуска по месту работы.
5: А в этот день события, ставшие историей.
1: Радио Infinity. За успех!

0: хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34. В отдел технического контроля завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне? Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
1: Песня на войне.
2: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Для старта сегодняшнего выпуска я выбрал довольно неоднозначную песню. Зато о родине, какой бы она ни была. Встречайте, Рич, «Моя родина».

Всем привет! Меня зовут Эдуард Рачеев, я вокалист группы «Рачей». Мы пишем хорошие, добрые песни. Наша аудитория – это люди, которые не просто слушают, а думают о смысле того, о чем мы им рассказываем. Когда Наталья Попова показала мне текст, я сразу понял, что это то, чего сейчас не хватает. А не хватает именно веры. Верьте, друзья, обязательно верьте в лучшее. Ждите своих защитников и верьте в них. Россия всегда была сильна правдой и верой. Сегодня, специально для проекта «Песня о войне» на Радио Крым, я хочу представить нашу композицию «Я верю».

0: Песня на войне.
1: Вот что на днях мы получили в наш чат-бот. Здравствуйте. Недавно я записал ремикс своей песни «Где-то за рекой» с новой аранжировкой. По сути, получилось новое, второе рождение песни. Первая версия была акустическая, исполненная под гитару. Она звучала у вас на радио более года назад. Хочу предложить вам для эфира проекта «Песня на войне» ее новую версию. Прошу представлять меня, как и в предыдущие три раза, моим псевдонимом Дженго Ви. Из Владивостока.
2: Где-то за рекой гром далекий бродит, ветер в черном небе гонит облака. Парень молодой на войну уходит, ждет свою подругу.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: Кто-то считает, что замполит – это такой офицер, что разговаривает лозунги, ценность которого вообще-то близка к нулю. На самом же деле история знает массу случаев и примеров их безмерного героизма. Гимн замполитам в исполнении Владимира Шипко в нашей программе.
1: И днями, и ночами продолжается бой, не каждый на нем устоит.

0: Песня на войне.
1: Медики знают, что группы крови человека помимо цифровой имеют еще и буквенную маркировку. Но не всегда группа А – это вторая группа. Для посвященных группа А – это легендарная альфа. Так вот, Виталий Леонов поет не о группе крови.
2: Подъем по тревоге и снова туда, где стонет от ужаса полночь, где люди страдают, где смерть и

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: направляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-25.

0: Песня на войне.
1: Сам по себе призыв «Вставай, страна» далеко не нов. Периодически приходится извлекать его на свет Божий и вновь озвучивать. Слово Алексею Пяташову.

0: две следующие песни так или иначе посвящены военным медикам. Группа «Расстрелянный город» продолжит эфир песней «В белых халатах. Ангелы».
1: Я помню только шум в ушах, как вода. Бежал от света по туннелю я назад. Вдруг вспышка, вздох, больничная палата. И доктора тревожные глаза. Очнулся, слава богу,

0: отправлены наших отцов из смерти лап вырывать.
1: Лучшая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
2: Давид Абрахамсон.
3: Реклама.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Турагентство «Любой каприз» приглашает 5 сентября Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября парк «Патриот». 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Это была Юлия Ваченкова, а завершит выпуск уроженец Донбасса. Человек, сделавший для родного края неизмеримо много. Народный артист СССР Иосиф Кобзон. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
1: Под небом суровым и нежным, дорогой, что помнит бои,

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! Встречайте в эфире вашей любимой радиостанции программу Топ Хит Чарт и его ведущую актрису-певицу Настю Негоду. Настя Негода – это я, и как всегда, в ближайший час мы услышим главные хиты радио интернета и, конечно, самые яркие новинки звезд и молодых артистов. Наш сегодняшний выпуск открывают братья Крестовские, группа Ума Турман. Их новый трек «Не стоит, танцуй» стоит в ротации на 120 радиостанциях, уже набрал больше 70 тысяч эфиров и продолжает рвать радиочарты. И это отличный повод открыть этим хитом наш хит-парад. «Не стой, танцуй» вместе с Ума Турман здесь и сейчас.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Танцевальное настроение Умы Турман подхватывает моя подруга Юлианна Караулова. Не прошло и месяца с момента релиза, как ее самолеты буквально ворвались в топ российского радиочарта. С чем я Юлианну и поздравляю от всей души. И, конечно, с удовольствием жму кнопку «Плей» на нашем студийном плеере. Юлианна

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди настоящие тяжеловесы поп-музыки Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Их совместный трек «Happy End» продолжает ударными темпами набирать эфиры на радио и стримы в интернете. Более 180 тысяч эфиров у этой песни показывает статистика портала Топ-хит. А это значит, что «Happy End»у предстоит долгая и счастливая жизнь. Встречайте, Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 4 27 02 4 11 57 и 4 14 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии. Дворец Румянцевых-Паскевичей. Буйническое поле. Этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая Янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены, бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8 920 322 85 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
3: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
4: Друзья, и у нас первая премьера на сегодня. В эфир нашего чарта выходит трек, который в августе собрал фантастическое количество лайков и комментариев слушателей в группе «Топ-хит» во ВКонтакте. «Двор» — так называется песня, в которой исполнители ностальгируют по детству и с теплотой вспоминают двор, в котором росли. Вы меня, конечно, спросите, что же это за артисты такие, за которых так массово топил народ ВК? Ответ простой. Одного артиста зовут Никита Калагриевый, которого все вы помните по роли в сериале «Слово пацана». Ну, а второй исполнитель скрывается под псевдонимом «Простор». И, несмотря на свою скрытность, «Простор» — автор и исполнитель, неоднократный участник шоу «Вованы» и «Лексуса» на Первом канале. Встречайте в нашем хит-параде «Простор» и Никита Калагриевый с хитом «Двор», собравшим огромную аудиторию во ВК.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода, и сегодня я не только пою, но и выступаю в роли ведущей программы «Топ Хит Чарт». И как всегда, я представляю вам новинки молодых артистов, чьи треки лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Кстати, пользуясь служебным положением, я включила в нарезку и мой собственный новый трек, который называется «Влюблена в жизнь». Обязательно проголосуйте за него на tophit.ru и его ВКонтакте, и добавьте во все свои плейлисты. Только не говорите ничего продюсерам программы. Ну что ж, поехали. Заплаткой, Даша.

0: такие лучшие новые хиты выпустили молодые артисты за последние пару недель. А мы продолжаем двигаться к вершине нашей хит-парады.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
0: И у нас на пути сияет настоящий бриллиант. Именно так называется хит «Севиль» солистки группы «Артик и Асти», который написал для нее хитмейкер Дмитрий Лорен. Трек уже вовсю набирает обороты и в эфире, и в интернете. И на этой неделе он взлетел в радио-чарте «Топ Хит» сразу на 10 позиций вверх. Отличный повод, чтобы послушать этот бриллиант в нашей программе.

0: Хит-чарт с Настей Негода.
1: Всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ Хит-чарт, и я, Настя Негода, в качестве его ведущей. И прямо сейчас у нас еще одна новинка. На этот раз самое что ни на есть звездное. Люся Чеботина буквально на днях представила новый трек с немного необычным названием «Горгона». Напомню, Горгона, точнее Медуза Горгона, это имя героини греческих мифов. И героиня эта была женщина, у которой вместо волос были змеи. Но самое интересное, что взгляд в ее глаза обращал любого человека в камень. И вот теперь Люся Чеботина в своей новой песне утверждает, что она и есть та самая Медуза Горгона. Что ж, надеюсь, мы с вами не окаменеем от прослушивания этой песни, а трек «Горгона» пополнит копилку хитов Люси Чеботиной. Поехали!
0: Восьмой.

0: негодой.
1: Это была Горгона, то есть Люсь Чеботина, а у нас на очереди коллаборация Мото Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом By India. Их она танцует под Шаде по-прежнему в топах и радио, и интернет-чарт в России. Так что слушаем, лайкаем и, конечно, танцуем под Шаде.

0: присвоите.
1: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
2: Анна Гавальда.
3: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
8: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
9: И сразу накатом еще одна коллаборация, премьера которой состоялась совсем недавно. Таня Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Баста» исполнили трек «Если я буду танцевать», который уже рвет радио и интернет-чарты страны. Встречаем, слушаем и, по возможности, модно и красиво танцуем.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависит судьба новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще даже не начали звучать в эфире и только тестируются на «Топ Хит». Если не любишь иметь...

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: новостей не года.
1: Вот такие звездные треки зарелизили на этой неделе наши артисты. Но один новый трек, который откроет пятерку лучших хитов недели, я хочу представить вам отдельно. Речь идет о коллаборации, в которой приняли участие Ваня Дмитриенко, группа «Мальбек» и молодая певица Сюзанна. «Отражение» — так называется их трек, выпущенный буквально неделю назад. И что-то мне подсказывает, что эта песня может стать одним из главных хитов этой осени. Ваня Дмитриенко, «Мальбек» и Сюзанна. «Отражение». Встречайте.
0: Пятое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, Катя Айова с треком «Мы» открывает топ нашего сегодняшнего хит-парада. Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам Пушкина и Цветаевой. Трек продолжает возглавлять радиочарты, «Мы» ротирует более 100 ведущих радиостанций страны, и трек уже собрал более 120 тысяч эфиров. Интернет-аудитория тоже потихоньку подтягивается. В итоге Айова у нас занимает сегодня 4-е место.

0: программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. И тройку лидеров нашего чарта открывает Хабиб Сабирович Шарипов, или просто Хабиб. Его трек «Моя малышка» продолжает рвать хит-парады и собирать на радио по 20 тысяч эфиров в неделю. Конечно, до суперхитовой «Ягоды малинки» ему еще пока далековато. Но шансы стать «Малинкой 2.0» у малышки есть, я так считаю. «Моя малышка», Хабиб, встречайте!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Серебро нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт и ее супер-хиту «Газ». Снова и снова напоминаю, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем 26 ноября 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. А прямо сейчас Зиверт и

0: хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, и наконец, главным хитом этой недели в который раз становится трек «На ресницах» группы «Градусы». Я от всей души поздравляю ребят с победой и желаю, чтобы их трек стал лучшим хитом не только сегодня, но и в нашем следующем выпуске, где мы будем подводить итоги музыкального лета. Но этот итоговый выпуск вы услышите только через неделю. А прямо сейчас в нашем эфире

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 30 августа ожидается облачная погода. Утром пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный 3,8 метров в секунду, вечером слабый. Давление 743 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 10-12, а днем 15-17 градусов тепла. В последний день лета, понедельник 31 августа, облачно с прояснениями, вечером пройдут небольшие дожди, днем потеплеет до плюс 22. 1 сентября ожидается облачная и дождливая погода, днем пройдут дожди и до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Техника – это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхнеднепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в городе Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Новости спорта.
6: Пятикратный чемпион мира канаист Захар Петров выиграл бронзу на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше. Золото на дистанции 1000 метров разделили прошлогодний победитель этих соревнований венгер Даниэль Фееш и олимпийский чемпион Парижа чех Мартин Фукс, показавший идентичное время, а Петров уступил им всего 0,02 секунды. Бронзовая медалистка чемпионата Европы Марина Воробьева выиграла золотую медаль на турнире большого шлема по дзюдо в Лозанне в весовой категории до 48 килограммов. В решающей схватке 24-летняя россиянка уверенно победила прошлогоднюю медалистку чемпионата Европы Лауру Мартинес из Испании. Для Воробьевой это первая победа на турнирах большого шлема. Самая молодая теннисистка, выигравшая турнир ВТА, 16-летняя Кристина Лютова, пробилась в основную сетку открытого чемпионата США, одержав победу над Мартиной Кубкой из Польши в финале квалификации 6-4-6-0. Для юной россиянки, которая в начале августа стала победительницей турнира ВТА 250 в Мемфисе, это будет дебют на турнире большого шлема в компании сильнейших теннисистов. Кстати, серия побед Лютовой уже насчитывает 9. Тигр. Футболисты ЦСКА на выезде сыграли в ничью с Толетинским «Акроном» 2-2 на старте шестого тура РПЛ. В начале матча армейцы потеряли одного из лидеров. Матвей Кисляк покинул поле на 20-й минуте из-за травмы, полученной после столкновения с полузащитником «Акроном». К концу матча толетинцы вели в счете 2-1, однако на 77-й минуте Энрике Карма красивым ударом из-за штрафной в левый верхний угол спас столичный клуб от поражения. Для ЦСКА это третья ничья в сезоне. В следующем туре армейцев ждет выезд в Петербург к «Зениту». Игра состоится 5 сентября. Тремя матчами стартовал новый сезон Суперлиги по футзалу, в котором за трофей поборются 12 команд. Обладатель Суперкубка России КПРФ на выезде разгромил новосибирский «Сибиряк» 6-2. В Тюмени местный одноименный клуб, финалист прошлого розыгрыша чемпионата страны, потерпел крупное поражение от норильского «Никеля» 1-5. Наконец, в Санкт-Петербурге «Синара» уступила местному «Кристаллу» 3-4. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафон на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленную «Ниву Легенд» начали отгружать дилерам. В интернете появились фотографии автовозов с внедорожниками в кузове. Напомним, недавно классическая «Нива» прошла крупную модернизацию. Снаружи изменений нет, все самое интересное внутри. Улучшенная передняя подвеска и тормоза, оцинкованный кузов и, как вишенка на торте, новый двигатель. Концерн «Чанган» сертифицировал в России новый «Аватар 07». Крупный гибридный кроссовер будет доступен в двух версиях. Заднеприводный на 314 лошадиных сил и полноприводный на 502. «Аватар 07» — это первый гибрид в линейке люксовой марки «Чанган». Ранее стартовали продажи двух электромобилей. Tenet разработал единый цифровой интерфейс. Он объединит телематику с мобильным приложением. Теперь в одном сервисе доступно дистанционное управление, мониторинг и сервисные возможности. Например, из приложения можно запустить двигатель, настроить климат, найти машину на парковке, посмотреть расход топлива и запас хода или записаться на ТО. Один из самых неприятных для лета признаков поломки автомобиля – теплый или едва прохладный воздух из дефлекторов. Или кондиционер дует холодным воздухом, но салон остывает медленно. А еще могут появляться странные звуки при работе климатической системы. Компрессор может включаться и выключаться сам. Все это симптомы поломки кондиционера. Подробнее о том, какие они бывают и что делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Брянской области 18 часов.
1: Диско-дискотека ретро.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа, стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого, стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Телефон 8 920 322 85 82. Турцентр. Город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 848 144 42702 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 927-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих четвертых пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
5: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 29 августа 1885 года немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. Он был запатентован как керосиновая повозка для верховой езды Даймлера. Велосипед с деревянной рамой и ременной передачей массой 50 кг с одноцилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом 264 кубических сантиметра имел мощность 0,5 лошадиных сил. Колеса его были с железными ободами и деревянными спицами. Первым испытателем мотоцикла стал сын изобретателя Пауль Даймлер. Деревянный прадедушка мотоцикла отправился в дорогу со скоростью 12 км в час. Возвращение Даймлера ждали долго, и вот, наконец, он появился, заглушил мотор и заявил, что на эту костедробилку больше не сядет. И все же новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своем варианте очень походил на современный мотоцикл, так как основывался на компоновочных принципах, оставшихся незыблемыми до наших дней. Впервые публично он был продемонстрирован в ноябре того же года.
2: 29 августа 1938 года в СССР введено заочное высшее образование. Свою историю заочное образование ведет с 19 века, когда в России, как и в других странах, для целей самообразования и экстерната издавались различные учебные пособия, научно-популярные и профессиональные журналы. Но научно разработанной и едино утвержденной государственной системы заочного образования не было. Она оставалась делом частной инициативы отдельных людей и организаций. В СССР система заочного обучения начала создаваться в 1919 году, когда съезд Компартии принял решение об оказании всесторонней помощи в самообразовании рабочих и крестьян на государственном уровне. Для этих целей в 1920-х годах осуществлялся выпуск литературы для самообразования. Школа на дому, народный университет на дому, готовься в вуз, учись сам и другие. Затем стали открываться заочные курсы, в основном при вузах, иностранных языков, советского строительства, профдвижения и связи и так далее. Но они были направлены лишь на повышение квалификации или помощь в подготовке к сдаче экзаменов в порядке экстерната. Лишь 29 августа 1938 года постановлением СНК СССР о высшем заочном обучении были определены номенклатура специальные для системы заочного образования и сеть самостоятельных заочных вузов. Этим же постановлением вводилась во всех заочных вузах и отделениях курсовая система обучения и обязательная сдача всех экзаменов и зачетов, а для заочников устанавливались дополнительные оплачиваемые отпуска по месту работы.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Дискотека ретро.

0: реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 30 августа ожидается облачная погода. Утром пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду, вечером слабый. Давление 743 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 10-12, а днем 15-17 градусов тепла. В последний день лета, понедельник 31 августа, облачно с прояснениями, вечером пройдут небольшие дожди, днем потеплеет до плюс 22. 1 сентября ожидается облачная и дождливая погода, днем пройдут дожди и до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл
1: Хейден. Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: состоялась жеребьевка общего этапа Лиги Европы. Главным украшением этой стадии станет противостояние Милана и Бенфики. Португальцы поедут в гости к итальянскому Гранду, который также встретится с Олимпиакосом, Зальцбургом, Сандерлендом, Борнмутом и не только. Немецкий Байер сыграет с французскими Марселем и Лионом, а также с Зальцбургом, загребским Динамо и Бешикташем. Ювентусу соперники, среди прочих, достались Реал Сосиедад и Сельта. Действующий чемпион Германии Бавария разгромила Штутгарт 5-1 в матче открытия нового сезона Бундеслиги на Альянс-арене. Мюнхенцы продлили беспроигрышную серию в стартовых турах чемпионата Германии до 15 сезонов. В АПЛ Манчестер Сити одержал вторую победу в новом сезоне. Горожане на выезде выиграли у Кристал Пэласа 4-1. Главными героями встречи стали Эрлинг Холланд и Райан Ширки, оформившие по дублю. В свою очередь, действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ ушел от поражения в гостевом матче второго тура французского чемпионата против Лиля. Парижане проигрывали в два мяча к 90 минуте, но свели игру к ничьей 2-2 благодаря двум голам в компенсированное время. У ПСЖ вторая ничья подряд на старте сезона. Действующие чемпионки Европы, турецкие волейболистки, неожиданно в 5 партиях проиграли команде Польши 2-3 в заключительном матче группового этапа континентального первенства. Турчанки уступили польской сборной первое место в группе A и вышли в плей-офф со второго. С абсолютным результатом 5 побед в 5 играх группы завершили титулованные сборные Италии и Сербии, а в группе C первое место заняла команда Бельгии, несмотря на то, что Нидерланды в последней игре 3-1 победили Азербайджан. Первые матчи основной сетки начнутся в воскресенье. В этот день путевки в четвертьфинал разыграют Франция и Греция, а также Сербия и Хорватия. Норвежский велогонщик Андреас Лексисунд одержал победу на 7-м этапе Вуэльты Испании. Эта победа стала для 27-летнего гонщика первой на этапах гран-туров в карьере, причем ранее он 4-жды был вторым на этапах Джиро де Италия. В генеральной классификации лидерство сохранил словенец Тадей Погачер, который увеличил отрыв от ближайшего преследователя Энрика Масса до 3 минут 50 секунд. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Диско-дискотека ретро.

0: настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает 5 сентября «Завидово Аква и СПА» – новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября – парк «Патриот». 6 сентября – остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября – Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров Мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафон на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Диско-дискотека «Ретро».

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро. Диско-дискотека ретро.

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки

0: месяц, а также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, 848 144 427 02 411 57 и 414 93. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия. 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии. Дворец Румянцевых-Паскевичей. Буйническое поле. Этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября. Санкт-Петербург. Северная столица. Петергоф. Царское село и знаменитая янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены, бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8 920 322 85 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Диско-дискотека Ретро.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленную «Ниву Легенд» начали отгружать дилерам. В интернете появились фотографии автовозов с внедорожниками в кузове. Напомним, недавно классическая «Нива» прошла крупную модернизацию. Снаружи изменений нет, все самое интересное внутри. Улучшенная передняя подвеска и тормоза, оцинкованный кузов и, как вишенка на торте, новый двигатель. Концерн «Чанган» сертифицировал России новый «Аватар 07». Крупный гибридный кроссовер будет доступен в двух версиях. Заднеприводный на 314 лошадиных сил и полноприводный на 502. «Аватар 07» — это первый гибрид в линейке люксовой марки «Чанган». Ранее стартовали продажи двух электромобилей. Tenet разработал единый цифровой интерфейс. Он объединит телематику с мобильным приложением. Теперь в одном сервисе доступно дистанционное управление, мониторинг и сервисные возможности. Например, из приложения можно запустить двигатель, настроить климат, найти машину на парковке, посмотреть расход топлива и запас хода или записаться на ТО. Один из самых неприятных для лета признаков поломки автомобиля – теплый или едва прохладный воздух из дефлекторов. Или кондиционер дует холодным воздухом, но салон остывает медленно. А еще могут появляться странные звуки при работе климатической системы. Компрессор может включаться и выключаться сам. Все это симптомы поломки кондиционера. Подробнее о том, какие они бывают и что делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Покупатель покупает не товар, а бренд.
3: Томас Хайн.
0: Реклама.
4: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
5: Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. «Английский» — это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» — это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего — 40 тысяч рублей, категория специалиста — 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста — 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: но в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Диско-дискотека ретро.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В воскресенье 30 августа ожидается облачная погода. Утром пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный 3,8 метров в секунду. Вечером слабый. Давление 743 миллиметра. Меняться не будет. Температура ночью 10-12, а днем 15-17 градусов тепла. В последний день лета, понедельник, 31 августа, облачно с прояснениями. Вечером пройдут небольшие дожди. Днем потеплеет до плюс 22. 1 сентября ожидается облачная и дождливая погода, днем пройдут дожди и до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает 5 сентября Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября парк «Патриот». 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров Мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября аквапарк «Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.